Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 24 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро, с вами Екатерина Гунько, и сегодня я расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Брестскую область. Во время встречи с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомченко президент распорядился навести порядок в Беловежской пуще и не допускать бесхозяйственности и отсутствия дисциплины на местах. Следующей точкой на карте стал Березовский район. Президент встретился с рабочим коллективом ООО «Савушкин продукт». Он отметил, что молочная отрасль имеет положительную динамику экспорта продукции. Белорусский лидер уверен, что сбавлять обороты нельзя. Глава государства призвал руководство платить аграриям достойную зарплату за качественно выполненный труд. Бюджет прожиточного минимума вырос в Беларуси с 1 августа. В целом разные виды показателя изменились примерно на 5%. Например, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения теперь составляет около 530 рублей. Изменения также приводят к увеличению различных надбавок и социальных выплат. В их числе госпособия семьям с детьми и некоторые виды пенсий. Новый размер норматива будет действовать до конца октября.
0: К новостям в мире.
1: Радикальное движение «Хамас» согласилось разоружиться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, фракция достигла соответствующей договоренности с Американским Советом Мира. Политик отметил, что силы Израиля должны покидать сектор Газа по мере сдачи оружия своими противниками. Также международные структуры начнут обеспечивать безопасность в регионе вместе с полицией Палестины. Вместе с тем, Израиль и «Хамас» еще не комментировали такое соглашение. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Крупках. Люди приходили к главе центрального региона с разными вопросами. Например, житель Крупок пожаловался на отсутствие в городе зарядных станций для электрокаров. А представительница поселка Крупский отметила ряд недостатков своего населенного пункта. В их числе малое количество автобусных остановок и нестабильная работа стоматологии. Председатель Минобл-исполкома пообещал разобраться в озвученных ситуациях. И в завершении выпуска: в Китае люди стали сдавать в аренду свои лица. Такую услугу начали предлагать ряд платформ. Они берут у пользователей права на использование их внешности. Затем полученные цифровые снимки используют компании по выпуску микросериалов. Они используют слепки для создания виртуальных актеров. Также информацию могут применять в производстве игр и рекламы. Людям платят от 15 до 75 долларов за один эпизод сериалов. В некоторых случаях число может доходить до 700. Долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: высоту с улетным утром на МВ Радио.
1: 7:08. Ой, Рань-то какая. Доброе утро. С понедельником нас всех, с первым рабочим днем августа. Вот, а вы, друзья, помните, мы с вами прощались еще в июле, в пятницу. Прощались, обнимались, желали друг другу хороших выходных и думали, ну все, увидимся в августе. И вот он наступил. И знаете, что случилось сегодня утром?
2: А я вернулся в эфир.
1: Вы слышали?
2: Да.
1: Это голос.
2: Доброе утро,
1: да,
2: всем.
1: Голос нашего блудного коллеги. Того самого, который пропал без вести где-то между Ливией и Суданом, который, как говорится, уехал в отпуск на недельку, а пропал на целый месяц. Ну, наконец-то, я так рада тебя видеть, Женек, привет.
2: Да, взаимно, рад слышаться с вами на нашей волне 97.4 FM. Я здесь живой, здоровый, немного даже
1: самое
2: загорелый.
1: Главное.
2: Да, ну, теперь-то мы снова в сборе и готовы, наконец-то, ну, рулить этот август вместе. А что нам еще остается-то?
1: Да, рады видеть и слышать вас, друзья. Вместе наш дуэт «Улетное утро». И начинаем его, как обычно, с хорошего настроения и прогноза погоды.
0: О погоде.
2: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 29. По югу, ну, еще жарче, до плюс 33.
1: В столице сегодня стоит ожидать небольшую облачность без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха утром 15-17, днем до плюс 28.
2: А я вот как-то зарекался. Вот, ребята, я уеду, обязательно привезу вам жару, солнце и все вот это.
1: Ну, так и случилось практически.
2: Да, вот единственное, что температуру вот прям вот ту самую привез почти под 40. Ну, ладно, мы на самом деле этого все ждали, мы это получили. Тепло и мало осадков. Лето вернулось.
1: Продолжается, да, как говорится, так и продолжается наше улетное утро. Впереди нас ждет 3 часа незабываемых просто выходов ведущих Жени Тихонова и Юлии Умаровой.
2: Как же проснуться?
1: Также у нас есть план на этот час.
2: Да, и, конечно же, начнем неделю с добрых и правдивых предсказаний от звезд. В конце часа поделимся нашим гороскопом.
1: Также Женя привез с собой из отпуска освежающий легкий рецепт экзотического коктейля. Всем поделимся, дадим рецепт.
2: Угу. И также обсудим, что изменилось в Беларуси с 1 августа. Это важное изменение, послушать точно стоит, как и нашу музыку, кстати.
1: Понедельник на дворе, друзья, и пусть он будет музыкальным.

0: Разбор полетов.
1: Вот как в жизни, друзья, бывает. Еще в прошлую пятницу мы июль провожали, а уже, смотрите, 3 августа. И этот день принес кучу сюрпризов. У нас тут целый ворох новостей, изменений, которые коснутся всех белорусов, уже они коснулись 1 августа.
2: Да, да.
1: И самое приятное – это деньги. Бюджет прожиточного минимума подрос до 530 рублей. А вместе с ним все пособия, пенсионные доплаты, даже пособия на погребение.
2: Ну, на самом деле, хотелось бы и не пользоваться минимумом, а вот так вот пользоваться опцией роскошного прожиточного максимума. Ну ладно, что также еще может понадобиться очень многим, так это детские пособия. Допустим, за первенца теперь дают больше 5300 рублей, за второго почти 7500.
1: Нормально?
2: Да, и многодетным семьям также начинают выплачивать на подготовку к школе по 30% на каждого школьника, да.
1: И это отличная поддержка, согласитесь, к 1 сентября родители отдыхают, а еще пенсионеров порадовали тем, кому от 75 до 79 лет доплата почти 100 рублей, а старшей около 200. Пенсионерам
2: да.
1: Привет.
2: Пенсионеры, да, здравствуйте, доброе утро. Но есть также еще и другие новости, потому что банки меняют правила игры. Например, Белагропромбанк вводит суточный лимит на переводы в страны ближнего зарубежья. Всего 600 белорусских рублей. И за прием наличных рублей в РФ берут, кстати, комиссию теперь 15%. Беларусь Банк и Сбербанк тоже подтягиваются.
1: Но есть и хорошая новость для предпринимателей. Субсидии на открытие своего дела выросли. В городах почти 6 тысяч, а в сельской местности около 8 тысяч рублей. Можно, слушай, рискнуть и начать свой бизнес.
2: Ну или по факту просто стать многодетным отцом.
1: Да,
2: выплаты,
1: слушай,
2: такие же.
1: Плюс-минус то же самое, тут стоит задуматься.
2: Да, ну вот, а теперь новость бытового формата, которая точно нас почти всех затронет. Это сезон тазиков. И он, к сожалению, продолжается. Да, горячего воду будут отключать по 13 дней в разных районах Минска. Так что запасайтесь чайниками и готовьтесь к, скажем так, гидравлическим испытаниям. Если горячая вода пропала, не паникуйте и не переживайте. Это не навсегда возможно.
1: Я все еще жду, пока жара...
2: Тебя все еще отключено?
1: Нет, я еще жду отключения. Вот, поэтому, да, лето продолжается, но есть и приятное. Египет, кстати говоря, ты это застал или нет, ввел же электронные визы. Теперь в аэропорту Каира можно получить QR-код вместо наклейки в паспорт.
2: Нет, ничего такого
1: еще не
2: пока
1: было.
2: Еще
1: ну
2: не
1: вот,
2: было.
1: Значит, ожидаем. В общем, друзья,
2: удобно.
1: Мы вас обо всем предупредили. Такие изменения грядут с 1 августа. Будем держать в курсе и дальше, а также на уровне держим ваше настроение.
2: Конечно
1: музыкальное.
2: Же. С помощью музыки, небольшой рекламной паузы, а дальше расскажем, как сделать бодрящий, главное, очень вкусный экзотический коктейль.
0: Реклама на Минской волне.
3: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агроградок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет.

0: начинает сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Итак, давайте-ка зададимся небольшим вопросом. А что обычно привозят из жарких стран? Ну, правильно.
2: Пустые кошельки.
1: Ну, да. Иногда, на самом деле, даже и их не привозят. Но в основном это, конечно же, угощения и фрукты, свежие и редкие у нас на родине. Но поскольку на всю нашу аудиторию в плане фруктов, ну, работать я буду, скажем так, пока не погаснет солнце, то решение нашлось другое.
2: Так.
1: Вкусный и полезный коктейль без содержания чего-то увеселительного и всяких ГМО этих ваших. Если вы фанат новых интересных вкусов, впечатлений, то вот все под запись.
2: Да,
1: диктуем.
2: Женя мне уже все рассказал. Делимся с вами планом. Нужно для начала пойти на закупы. В нашей корзине обязана быть мята, лимон, лайм. Можно на выбор. Газировка на ваш вкус. И главный гвоздь программы – самый популярный фрукт из экзотических стран – плод с огромной косточкой. Это манго. Стоит он не то чтобы очень дешево, но наш рецепт того стоит. Женя обещал. Продолжаем записывать.
1: Итак, как только мы все это вот дело хорошенечко вымыли, каждый вот этот вот момент по отдельности, берем мерную тару, в нее закидываем где-то 150 грамм манго. Если хочется, можно как бы сразу потолочь его в пюрешечку такую, понимаешь, что тут ступка
2: как будто бы, да?
1: Да, также наверх мяту и немного сока лайма или лимона, в зависимости от того, что вы выберете.
2: Уже.
1: Да, уже неплохо. Дальше, ну, скажем так, вообще всего этого лайма будет 20 миллилитров. Выше крыши. Можно размять все это дело вручную, можно сразу закинуть в блендер и до однородной массы все это также размешать. Получается такое вот пюре. Мы его заливаем газировкой.
2: Так.
1: Добавляем немного льда по вкусу, и все. Жара уже не такая непереносимая, поэтому пользуйтесь на здоровье.
2: Но звучит очень вкусно. Я представила
1: сладко,
2: все
1: очень
2: эти...
1: сладко, вкусно.
2: Да,
1: и освежающе.
2: Вкусовые вот ингредиенты. Ну, это будет вкусно, уверенно. Осталось только найти вкусную манго.
1: Да.
2: Вот с этим, возможно, проблема. А слушай, а что если использовать уже готовое пюре манго? Или, например, сока с манго?
1: Слушай, ну, в принципе, по идее, должно пойти.
2: Да, возможно. И
1: единственное, что просто я не особо сильно уверен в этом. Если ты берешь свежий манго, ты хотя бы понимаешь, что... Ну, вот, наверное, химии туда не добавили. Ты видишь, как это делается, потому что ты делаешь все это самостоятельно. И у тебя не возникает вопросов, кроме того, что, а может быть, я что-то не так добавил или переборщил.
2: Ну, в общем, надо... Пробовать, да.
1: Пробовать нужно.
2: Различные варианты можно попробовать на своей шкуре, так сказать. Главное, вот ингредиенты запомнить: манго, газировка, лимон, лайм и что там еще было? И мята, да, по вкусу.
1: Ну и немного, конечно же, льда. Главное, хорошего настроения и выпивать такой прекрасный коктейль именно под музыку на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Слушайте, друзья, все эти текли эксклюзивные кадры всех, кто сегодня проснулся и сразу понял, утро начинается не с кофе, а с гороскопа. Гороскоп все расставит по своим местам, так что всем знакам приготовиться. Зеленый свет.
2: Да, наконец-то появится какая-то определенность в этом дне. И посмотрим, что же говорят звезды, допустим, для овнов.
1: Давай.
2: Сегодня соглашайтесь на любые интересные варианты времяпрепровождения без лишних раздумий. Это воздастся. Как, правда, воздастся, никто не говорит.
1: Ну, надеемся, в денежном эквиваленте.
2: Хотелось.
1: Тельцы, не обсуждайте с окружающими ваши личные дела. Сегодня не время для откровенных разговоров.
2: Близнецы, в этот день не все будет складываться, как задумано, но не стоит переживать по этому поводу. Все обязательно образуется.
1: Раки, если есть важный вопрос, который давно требует решения, займитесь им, не откладывая.
2: Львы, самые сложные и амбициозные задачи окажутся вам по плечу. Так что, скажем так, приступайте к делам как можно скорее.
1: Девы, умение рассчитывать на собственные силы поможет вам справиться с рядом серьезных задач и укрепить свой авторитет в коллективе.
2: Это очень замечательно. Весы, сосредоточьтесь на своих задачах, не отвлекайтесь на чужие вопросы и, главное, не вступайте в конфликты, которые не имеют к вам никакого отношения.
1: Скорпионы, то, чего вы давно ждали, может наконец произойти. Обстоятельства сложатся в вашу пользу. Скорпионы, давно вы понедельник ждали? Вот он настал.
2: Наконец-то, да. Вот, пожалуй, все, пора записаться в качалку. Стрельцы, день получится удачным и прибыльным, но для этого, какая жалость, придется постараться.
1: Это касается каждого знака зодиака. А вот козерогам сегодня гороскоп сулит день благополучный. Да, благополучный период у них наступает. На работе вас ждут приятные известия, а возможно и назначения.
2: Отлично. Водолеи, кстати, у вас сегодня день тотальной экономии. Вы, скажем так, должны научиться отказывать себе в покупках, будь то новая одежда или булочка с корицей. Каждая незапланированная и необдуманная покупка не пойдет вам на пользу.
1: И рыбы, спокойный день, он может не принести значительных событий, однако даст вам возможность о многом подумать и принять решения, взвешенные решения, которые в дальнейшем и изменят вашу жизнь к лучшему.
2: Ну что же, на самом деле я очень сильно отвык от всех этих гороскопов, от их своеобразности.
1: Ну все, привыкай.
2: Вот отлично, да, вот начало положено и вот, конечно, же, новая неделя, начало тоже положено. Надеемся, каждому понравился его предсказание. Ну и действуйте сообразно вашим намеченным планам тоже.
1: Мы действуем тоже согласно нашему плану улетного утра. У нас впереди новости. Артем Титов уже готовит свежий выпуск новостей, поэтому дождемся его. А пока рекламная и музыкальная пауза.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
1: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько человек приняли вузы Беларуси и чему научились крокодилы.
1: Новости.
2: Сельское хозяйство Беларуси необходимо автоматизировать. Об этом заявил президент нашей страны. Глава государства считает, что в какой-то момент официальный Минск может столкнуться с весомой нехваткой кадров в агропромышленном комплексе. Александр Лукашенко уверен, ситуацию можно компенсировать за счет массового внедрения роботов. Потому президент призвал отечественную промышленность заниматься выпуском специализированных машин. Вузы Беларуси завершили прием документов на платную форму обучения. Как сообщают в Министерстве образования, свои бумаги подали около 24,5 тысяч абитуриентов. Таким образом, средний конкурс на одно место составил 1,5 человека. Наиболее популярными можно назвать 5 направлений. В их числе дизайн костюмов и тканей, международная экономика с акцентом на китайский язык, а также страноведение и переводческая деятельность.
1: К новостям в мире.
2: Более 100 городов и округов Германии ограничили потребление воды. Об этом пишет одно из крупнейших немецких изданий Bild. Причиной такого решения называют аномальную жару и сформировавшуюся засуху. Власти многих регионов запретили людям поливать газоны, набирать бассейны и мыть автомобили. Ограничения коснулись и аграриев. Им нельзя брать воду из рек и озер для орошения полей. К новостям регионов. Спасатели нашли потерявшегося мужчину в Несвежском районе. Сотрудникам МЧС сообщили об исчезновении человека недалеко от деревни Бузуны. Пострадавший уехал в лес за грибами и долгое время не выходил на связь. Специалисты быстро развернули поисковую операцию и нашли заблудившегося. Медики осмотрели мужчину. В госпитализации он не нуждался. И в завершение выпуска. В США крокодилы научились использовать сабборды и гидроскутеры. Ситуация развернулась в штате Флорида. Специалисты начали замечать, как рептилии применяют атрибуты водного отдыха, чтобы греться на солнце. Исследователи отмечают, такое поведение может быть довольно полезно для местной популяции американских крокодилов. Таким образом, животные адаптируются к изменениям окружающей среды. Сами пересмыкающиеся довольно пугливы и не нападают на людей без значительного раздражения.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: 8:10. Доброе утро, страна.
4: Добрейшее.
3: Понедельник, самое время проснуться. Шутки шутками, смех смехом, но все веселье закончилось. Понедельник всем придется идти на работу.
4: Я чувствую этот взгляд, который буравит мне там.
3: Подожди, но есть счастливчики, которые в отпуске и даже не знают, какой сегодня день недели. А есть и те, кто просто выбрал быть счастливым, и ему по барабану, понедельник или пятница.
4: Главное помнить, что понедельник — это ни в коем случае не испытание, это стартовое площадка для каждого из нас. Неделя только начинается, и как вы будете к ней относиться, ну, так она и пройдет, конечно же.
3: Не переживайте, в одиночку с этим справляться не придется. Мы будем рядом все 2 часа. Еще Женя Тихонов и Юлия Умарова.
4: Да, мы тут для того, чтобы напомнить, понедельник ни в коем случае не приговор. Это возможность сделать первый шаг к тому, что давно откладывали. Ну, или хотя бы дотянуть до обеда с достаточно таким хорошим настроением.
3: И шоу «Улетное утро» на Минской волне. Делимся планами на этот час, чем будем заниматься.
4: Да, конечно же, в этом часе мы разгадаем шифр и отправимся с вами в мир иллюзий под конец часа.
3: Также есть у нас новость. Испания недавно упростила правила легализации. Расскажем во всех красках и подробностях уже через несколько минут.
4: И также, какие праздники на сегодня, на 3 августа, помечены в нашем календаре. Это вы узнаете через несколько треков.
3: Будем праздновать, будем слушать музыку. Друзья, просыпайся, страна. И делай музыку громче.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Без лишней скромности заявляем, что когда нас в эфире уже двое, то есть классический наш тандем, то это уже само по себе праздник на все деньги. Но пока такое в календаре не вписано. А жаль. В любом случае, август только в самом разгаре, только третье число. И вот что приготовили нам сегодня по поводам календари.
2: Так, ну по поводу того, что мы в эфире, это понятно, мы уже отметили. А вот есть еще один повод. День арбуза, дорогие друзья. Ну когда, как не сейчас, сезон пошел, мы бежим в лавки или магазины, чтобы урвать плод послаще, да побольше. И, кстати, вот дынька молодец, да, все косточки в одно место собрала. Умничка, не то что этот арбуз.
1: Подожди, понимаешь? Арбуз – это отображение жизни, как эффект неожиданности,
2: между прочим. Нет, слушай, ну эти косточки я не могу. Можно, пожалуйста, вывести какой-то новый сорт без косточек?
1: Юль Геленька, в 20-то и с небольшим.
2: Да, я требую.
1: Зубки уже не вывозят разжевывать косточки.
2: Нет, это даже не обсуждается.
1: Ну ладно, на самом деле, и правда, вот арбуз или дыни — это очень хороший вопрос для всех нас. Кстати, пишите, в каком вы лагере, мы обязательно почитаем, и пока постукивать будем арбуз. Но в любом случае, есть несколько легких фактов касательно сегодняшнего дня, потому что арбуз, на секундочку, если вы не знали, это ни разу не фрукт, это ягода.
2: Да,
1: причем отменнейшая, поскольку ягода состоит на 92% из воды, то это идеальное средство от всяких там жажд. И главное, про сердце надо напомнить, потому что там калий, магний, почки очищает, токсины выводит. В общем, великолепие сплошное.
2: В общем, да, сказка. Главное, как и с мужем в жизни, найти свой. Однако долгое время идут научные споры, что лучше, арбузы или дыни, как мы уже и говорили.
1: Да, так что, да.
2: Хорошие, и надеюсь, да, мы найдем.
1: В каком вы лагере?
2: Найдем какой-то исход этой истории.
1: Кстати, ты уже попробовала арбуз в этом году?
2: Я не попробовала арбуз, я же говорю, что...
1: А почему?
2: Ну, потому что дынька молодец. Все косточки в одно место собрала, а арбуз нет.
1: Ну хорошо, здесь уже на самом деле тоже такие предпочтения. Лично я больше голосую за арбуз, поэтому арбуз и поздравляю. Так что для тех, кто любит, смело бегите уже в магазины. Ну а, кстати...
2: Есть еще поводы и праздники на сегодняшний день.
1: Конечно, да, у нас еще один как минимум сохранен, потому что вспомним о немаловажном таком сегодняшнем поводе. Это Международный день планирование семьи.
2: Бы кто ни говорил про...
1: Заек, лужаек,
2: да,
1: там вот это вот.
2: Семья и дети — это не только радость, но и колоссальный труд, который нужно вывозить ежедневно. И вывозить там в сады, школы и так далее.
1: Да, и не всегда это по силам, между прочим.
2: Так что повод посвящен здоровью всех задействованных, отца, матери, ребенка и, конечно, напоминанием к осознанному подходу к рождению ребенка.
1: Да, ну и планирование — штука такая, что вроде все гладко на бумаге, а вот про раги мы забываем.
2: Хотя мы сегодня с утра говорили, что увеличили бюджет на первого и второго ребенка.
1: Ну
2: да,
1: все.
2: Почти там 8 тысяч рублей. Планируем.
1: Карт-бланш. Ну, на самом деле, как бы говорить про повод можно еще очень-очень долго. Так что, если вы все-таки задумываетесь о своем маленьком таком, но дружном семейном очаге, то мы вас поздравляем и, конечно, желаем вам больших успехов на этом поприще. Конечно же.
2: Да, друзья, это были все праздники на сегодня, 3 августа. Предлагаю закрепить это все хорошим треком на МВ Радио.
1: Но сначала небольшая рекламная пауза на МВ Радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто

0: посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Как бывший отпускник скажу следующее, что давай. Очень приятно находиться, скажем так, в этом мире и мечтать некоторые новости. Даже есть какая-то надежда, что все потихонечку налаживается, но
2: ой,
1: нет.
2: Ой, ну ты смешной, с возвращением тебя.
1: Да, доброе утро, мир снова решил устроить нам небольшую встряску. Но только представьте, да, пока вот одни отдыхают без интернета, без всего вот этого, другие решили массово переплыть в Средиземное море, а вот так.
2: Причем не пару человек на надувных матрасах, а целых 50 тысяч. И пункт назначения – испанский анклав Суита в Северной Африке. Население там около 90 тысяч, и вдруг – бац! – плюс половина города. Настоящее вторжение, только без танков, а с надувными лодками.
1: Причина, говорят, простая. На самом деле причин там очень-очень много. Там, что и на самом деле Суита – это когда-то принадлежало Марокко, потому что бежали в основном, кстати, марокканцы.
2: Марокканцы. Но и вот... не все, кстати, на надувных матрасах.
1: Некоторые вплавь.
2: Многие, ну я про купальники. Это... понимаешь, без ручной клади даже.
1: Я видел, на самом деле, эти фотографии, честно говоря, у меня, ну, я поперхнулся утренним напитком.
2: В общем, какая подготовка физическая должна быть, понимаешь?
1: Ну, им бы, на самом деле, на Олимпиаду ехать в количестве 50 тысяч, они бы точно урвали все, ну, или забрали бы силой. В любом случае, есть еще одна причина. Испания недавно упростила правила легализации. То есть, да, наподобие приехал и уже почти что свой. Ну, и народ ломанулся, кто пешком, кто вплавь. Увы, кстати, без жертв не обошлось. Порядка 60 человек пострадали, и очень серьезно. Испанским спецслужбам и армии пришлось оперативно включаться. Ну и, конечно же, почти всех гостей отправили обратно.
2: Но самое интересное началось потом. Европейские соседи Испании, мягко говоря, занервничали. Италия, Финляндия, Дания фактически предложили наказать Испанию. Их посыл такой, что: дорогие друзья, если вы не можете защитить внешние границы Шенгена, может, вы из него выйдете, а?
1: Даже
2: так,
1: это...
2: намекнули, мягко
1: да,
2: говоря.
1: На самом деле, меня больше поразили слова Мелони, это итальянского премьера. Она сказала, что это угроза всей Европе. Глава МИД Финляндии еще жестче. Если вы не выполняете обязательства, то какой вы член Шенгена? Даже Франция отправила границы свои беспилотники, просто для того, чтобы посмотреть, а что там у соседей.
2: Ну а что, марокканцы, потому что не останавливались бы только на Испании. Их бы конечная точка была Франция, как раз таки,
1: ну,
2: например.
1: Слушай,
2: там больше деньжат можно заработать.
1: С миграционной политикой, которая проходит сейчас в ЕС, в какой стране нет такого большого количества мигрантов? Просто это слишком массово. В итоге отпуск вот так вот обернулся для Испании международным скандалом, и старые друзья вдруг превратились в таких вот суровых контролеров.
2: Ну и это отличный повод задуматься. Граница в современном мире – понятие очень хрупкое. То ли еще будет, когда в Европе начнется настоящий туристический сезон. Но, кажется, ЕС сам доигрался. Что будет дальше с такими темпами, не очень ясно. Ну, однако... марокканцы смогли, возможно, и мы сможем переплыть этот понедельник.
1: Скажем так, навели суету в Сеуте. В общем, мы обещаем держать вас в курсе из нашей комфортной Беларуси. И, кстати, сообщаем, что через несколько треков мы с вами поиграем в рубрике «Шифр-бот». Будем играть за путевку в мир иллюзий.
2: О, это нам всем надо.
1: Так что не переключаемся.

0: Шифробот.
1: Наверное, как уже многие догадались, что отпуск для одного из нас проходил в жаркой стране.
2: Ну, как догадались? Мы это видим, понимаешь, на глазах этот загар, из которого виднеются белоснежные зубы. Ну, ладно, давай.
1: За белоснежные зубы, конечно, спасибо, а вот за загар, наверное, ты переборщила, да. В общем, жара в 40 градусов, белые пляжи и огромное необъятное лазурнейшее море. Однако таких стран далеко не одна, поэтому шифр будет посвящен именно разгадке страны. Мы же, в свою очередь, счастливчика наградим путевкой, пускай и не в Египет.
2: У нас сегодня разыгрывается путевка в мир иллюзии. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Угу. Мир иллюзий приглашает, друзья, каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну да, возможно, если у вас нет денег себе на полноценную путевку в другую страну.
2: Что ты так грубишь, сразу нет денег. У нас, кстати, есть деньги.
1: Хорошо.
2: А вот ты вернулся из отпуска.
1: Вы распланировали отпуск немного по-другому. У меня проблем нет, у меня все хорошо.
2: У меня загар и белые зубы, я поняла.
1: Ну, по крайней мере, было несколько недель назад. Ну ладно, в общем, давайте перейдем к условиям нашего сегодняшнего интерактива. Во-первых, конечно же, нужно зайти в наш Инстаграм. На него обязательно подписаться. Да, мы обязательно это проверим, не сомневайтесь, и посмотреть нашу свежайшую историю. В ней есть небольшой шифр из нескольких эмоджи. Ваша задача угадать, что за страна зашифрована. Ваши ответы мы принимаем в Viber, Telegram 8029-1010-307, а также в нашем Инстаграме. Главное, не забудьте указать свой номер телефона. Ну и, конечно, сегодня у нас победная цифра, пускай будет 22-я.
2: А пусть будет 22-й. Именно его мы найдем и наградим билетом в мир иллюзий. А пока, друзья, чтобы лучше думалось, музыкальная пауза на МВ-радио.

0: Шифробот.
1: 8:51. Не будем откладывать объявление итогов игры в долгий ящик. И прямо сейчас прикоснемся к нашему солнечному ответу, который звучал сегодня в наших соцсетях.
2: А между прочим, там сейчас завтрак дают макароны и подобное.
1: Уже начался, да?
2: Да, уже примерно где-то
1: так. А ты на работе, да что ж это такое?
2: Ну слушай, вот я как раз таки понял, что в этой стране я очень сильно соскучился по нашей, по белорусской еде.
1: Да.
2: По очень замечательной, вкусной, такой сытной. Ну, конечно, ее дают не бесплатно, но здесь уже немножко другое дело. В общем, страна...
1: Чисто сердечное признание всегда достойно уважения, Жень.
2: В общем, давайте подведем итоги. Сегодня у нас была загадана страна под названием Египет. Одна
1: Солнечный
2: из самых...
1: Египет, да.
2: Да, древнейшая, известная, с богатым историческим бэкграундом и, конечно же, великолепными песчаными пляжами, морем и всем вот этим. И сегодня идеально попал у нас в цифру 22. Это Иван, номер которого заканчивается на 9281. Иван, поздравляем
1: Иван,
2: вас.
1: Иван, если вы прямо сейчас на шведском столе, то приятного аппетита. Вы оказались действительно счастливчиком под номером 22 и забираете подарок — билеты в мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий.
2: 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну и согласно привычкам всех отдыхающих, после хорошей нагрузки нужно лечь полежать, да, чтобы жирок завязался. Так и мы дождемся Артема Титова, послушаем, какой выпуск новостей он для всех нас подготовил.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как могла выглядеть Венера.
0: Новости.
1: Молочные предприятия Беларуси должны наладить массовый выпуск концентрата сывороточного белка. Об этом заявил президент нашей страны. Глава государства изучал производство элемента на одной из площадок предприятия «Савушкин продукт». Александр Лукашенко отметил, что концентрат становится все более популярен у людей, особенно в странах Европы. Потому политик уверен, отечественные заводы должны создавать такой продукт и поставлять его как за рубеж, так и на рынок Беларуси. Компании нашей страны все активнее вкладывают средства в собственное развитие. Так считают эксперты Евразийского банка развития. Они сравнили результаты за 5 и 6 месяцев идущего года. Специалисты отмечают, что за июнь сумма инвестиций в основной капитал выросла на 2,5%. Это изменение связывают с усилением строительных работ и тем, что организации увеличивают закупки оборудования. В ряде случаев государство поддерживает такие проекты, например, за счет льготных кредитов.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран проведут переговоры сегодня. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальные Вашингтон и Тегеран обсудят ряд вопросов. В их числе движение судов в Ормузском проливе и ядерная программа Исламской Республики. Предположительно, диалог между сторонами конфликта продвигается из-за переговоров между Ираном и Оманом. Они составили проект соглашения о движении судов через Ормузский пролив. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Пока что такие меры не ввели в 5 районах, в их числе Мядельский, Столбцовский и Уздинский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Древняя Венера могла быть покрыта океанами. Так считает группа ученых из Великобритании. Они изучали предположительную карту поверхности планеты. Ее составили в конце прошлого века с помощью радиолокационных устройств. Исследователи пришли к выводу, что многие из найденных геологических структур могли быть элементами морей. Например, ряд вытянутых углублений похожи на следы от подводных течений. Ученые намерены проверить свою гипотезу за счет будущих миссий по изучению Венеры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Не только улетное, но еще и доброе. Понедельник, 9 часов 11 минут. Всем салют.
5: Привет, привет.
4: Хорошо, что, знаешь, Жень, настоящее удовольствие можно получать от музыки в нашем случае.
5: Ну да.
4: Легко
5: да.
4: И с удовольствием заходим в это утро. В эфире Женя Тихонов и Юлия Умарова. И, кстати, вот пока тебя не было, слышала историю, где белоруска получила СМС. На ваш счет поступило там около 10 миллиардов рублей.
5: Подожди, подожди. Эта история была в самом деле? Или какой-то, может быть, глюк,
4: да,
5: или ошибка?
4: Да, это не аванс никакой. Оказывается, у Екатерины, да, у героини этой истории, был заблокирован счет из-за того, что она вовремя не подала декларацию.
5: Так.
4: И банк, чтобы снять эту блокировку и убрать технический минус, отправил ей такое уведомление. По сути, это был просто технический сброс, но выглядело как аванс на следующую жизнь или как будто ей на подарок ко дню рождения скинулось пол Беларуси.
5: Ну ладно, здесь шутки шутками, но реальный баланс, к сожалению, остается прежним. Так что, да, мечтаем дальше.
4: Ну ладно, не будем мечтать, будем работать. После отпуска первый месяц самый же не тяжелый, держись.
5: Да, но на всякий случай я СМС проверю, мало ли.
4: Ну проверь, ладно. Всем настроением, друзья, на пару миллионов. Мы работаем над тем, чтобы этот час прошел для вас незаметно, и с пользой сейчас поделимся планами.
5: Да, сегодня он у нас по упрощенной программе, ну а зачем напрягаться в этот понедельник? Итак, мы уже можем с вами решать, какой же трек станет у нас сегодня хитом этого утра, поэтому забегайте к нам в Инстаграм и голосуйте для того, чтобы удачная посадка прошла как надо.
4: Ну а также пройдет великолепная игра «Вылетит и поймаешь». Сегодня мы разыгрываем билеты в Пиксиленд, в развлекательный центр для всей семьи, поэтому держитесь поближе к радиоприемнику. Совсем скоро будут обозначены задания.
5: Итак, напоминаем, что мы находимся с вами на Минской волне 97.4 FM. И здесь, как и на улице, всегда жарко.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9 часов 18 минут. Самое время сыграть с вами в интерактив под названием «Вылетит и поймаешь». И для понедельника нужно задание попроще.
2: Согласен.
1: Подарок погуще, интерактивнее, чтобы, понимаете, легко, весело, а главное, всей семьей. Поэтому случаю и приглашаем вас в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи.
2: Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд, ТРЦ «Червь». Третий этаж без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Пойти можно всей семьей. Ну что же, как мы говорили, понедельник. У всех он начинается по-разному.
1: Абсолютно.
2: Кто-то

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
9: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот так, друзья, август встречает нас возвращением коллег из отпуска, переменами, новыми надеждами на ближайший месяц, потому что мы знаем, кто музыкой сыт, того ничем не испугаешь. Ни понедельником, ни отключением воды. Держитесь ближе к МВ-радио, сейчас расскажем, кто одержал победу в нашем интерактиве.
2: Да-да-да, именно та самая фраза «А мы и музыкой сыты» сегодня звучала у нас между песен, и, наверное, да, немного с подковыркой было задание.
1: Вас голодными тоже не оставим.
2: Конечно, главное, что ответила, как и всегда, очень много, за что вам большое спасибо. Но первый сегодня у нас был это Артур, номер которого заканчивается на 2332. Артур, мы вас поздравляем.
1: Молодец, поздравляем. Ура, вы одержали победу и забираете билеты в Pixieland.
2: Pixieland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский. Третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну а мы еще целых полчаса с вами, друзья. Никуда не переключайтесь с нашей волны 97.4 FM, потому что грядет удачная посадка. Будем делать выбор этого дня.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что же, эфир немножечко потихонечку подходит к концу уже.
2: Идем на снижение.
1: На самом деле, как бы не хотелось еще чуть-чуть продолжить время, оно работает против нас. И если настроение мы с вами обменялись, как манго или другими восточными сладостями, то всегда можно добавить немного жаркого, сухого и песчаного климата с привкусом моря на губах.
2: Это поэтому... ты что, в чемодане привез его? В грязном полотенце?
1: Не совсем. В своем плейлисте. Потому что сегодня у нас два солнечных трека, которые играют на танцполах Египта и будоражит всех вне зависимости от родного языка. Так что
2: но
1: вопрос.
2: Тогда я согласна, да, на такой обмен культурами, так сказать, и обмен музыкальными какими-то предпочтениями. Поэтому давайте слушать, друзья, удачная посадка, выбор за вами, за что проголосуете, то и прозвучит под венец этого часа.
1: Проголосовать можно в Вайбер или Телеграм по номеру 8029-1010-307. Ух ты, я вспомнил номер. Неплохо. А также в нашем Инстаграме, там, где уже есть удобный опросник. Но от слов к делу, а точнее к прослушиванию.
2: Поехали.

0: Абдель-Эль-Басет Хамуда Саталана. Я просто не дал тебе это выговаривать. Это и правда очень сложно.
1: Но песня крутая. Я прям вошла в этот танец живота.
0: Да, само слово Саталана очень многозначное. Пришло оно к нам на радио из египетского сленга, что значит высшее наслаждение. Mm-hmm. Почему бы именно с такого ощущения не начинать свой день или целую неделю? Предупреждаем, трек вызывает зависимость. Потом будете напевать это слово, и мы вас уверяем в этом. Но зато настроение хорошее.
1: Гарантированно поднимется после этого прослушивания. Да. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. И пока ждем ваши голоса, ответы, послушаем вторую песню.

0: Мухаммед Рамадан, «Я Хабиби», песня, которую чаще всего можно услышать в автобусе и трансфере до пляжа. Красивая, мелодичная, да и звучит современно, ну или как минимум на уровне, которого мы все достойны. Mm-hmm. Поется про ту самую красавицу, перед которой ни один шейх не способен устоять. Если ваше настроение сегодня покорять всех, так вот он, ваш выбор очевиден. 8029-1010-307, ждем голоса за эту песню.
1: Они уже, между прочим, капают и очень активно.
0: Я, честно, за Саталану больше. Она такая движовая.
1: Я тоже. И учитывая, что, как бы, грубо говоря, припев у нее довольно-таки слабая часть. Вот, единственный момент.
0: Ну, то есть... куплета мы можем послушать только, если вы проголосуете, друзья.
1: Да, поэтому голосуйте, хотя и «Я Хабиби» тоже великолепно. Но мы узнаем, какая песня победила спустя небольшую музыкальную паузу.

0: «Дачная посадка».
1: С голосованием получилось все очень даже неочевидно. Изначально лидировал Мохаммед Рамадан, я Хабиби. Но, однако, как и всегда, по старой традиции, Вайбер и Телеграм спасли положение. Поэтому сегодня, поскольку мы выбирали между двумя треками с египетским настроением, побеждает именно первое — Саталана. Про то самое наслаждение, про удовольствие от жизни. Ну, что еще надо?
2: Ну, это триумф, друзья. Она победила в нашем голосовании, а значит, и в ваших сердцах она откликнулась также. Поэтому послушаем ее уже через несколько минут. Она будет звучать не только по всему миру, но и на Минской волне из радиоприемников, которые мы рекомендуем делать громче.
1: Но мы же не отделяемся от остального мира. Мы, наоборот, подхватываем самые интересные и вкусные тренды. Конечно же, обсуждаем самые важные и актуальные события. Ну и, конечно же, дарим настроение настолько, насколько можем сделать это после отпуска, либо после долгого отсутствия отпуска.
2: Ну а теперь, друзья, разрешите с вами попрощаться. Желаем вам отличного начала недели, бодрого утра, продуктивного дня. Пусть понедельник пройдет легко, абсолютно вот так вот, без каких-либо тяжб, без турбулентностей. Вот как песня эта сегодня звучит, Саталаны, так пусть он и пройдет.
1: Ну и замечательно. И завтра уже на этой же самой волне настроения мы встретимся с вами ровно, ну, не ровно, в 7 часов где-то и 8 минут будем в хорошем настроении и будем дарить его вам, если внезапно его окажется маловато. Всем пока, с вами были Юлия Умарова, Женя Тихонов, и наш, конечно же, наш борт уже на приземление идет.
2: Всем пока, удачного дня.
0: Наш рейс за...

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит помнить некоторым белорусам и какое растение умеет потеть.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 80-летием. Глава государства уверен, что деятель снискал популярность у многих людей за счет своего таланта. Александр Лукашенко подчеркнул, официальный Минск ценит именинника за укрепление культурных и общественных связей между Беларусью и Россией. Президент пожелал артисту здоровья, счастья и благополучия. Белорусы могут вывести за рубеж не более 60 литров топлива в канистрах. Об этом напомнили в МЧС. Речь идет о тех людях, кто собирается пересечь границу на легковых автомобилях. В ведомстве также отмечают, что емкости должны иметь специальную маркировку. Кроме того, госрегулятор подчеркивает, другие страны могут иметь свои ограничения перевозки топлива. Потому путешественникам рекомендуют заранее узнавать действующие нормы, чтобы избежать проблем при пересечении границы.
0: К новостям в мире.
1: Крупные лесные пожары сформировались в столичном штате США в Вашингтоне. Согласно последней информации, огненные инциденты затронули площадь примерно в 1000 квадратных километров. Такой показатель втрое превышает площадь Минска. Около 60 тысяч американцев уже покинули свои дома из-за угрозы пламени. Власти региона запросили помощь у правительства США в борьбе с пожарами. Местным спасателям начали помогать военнослужащие. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко вручил ряду специалистов награды от имени администрации. Например, руководитель отметил почетной грамотой начальника управления МЧС Центрального региона за весомый вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров, а также других инцидентов. Еще 7 человек получили благодарности за немалое участие в подготовке и проведении 14-го форума регионов Беларуси и России. И в завершение выпуска команда ученых из США обнаружила уникальное растение. Речь идет о представителе фауны из американской долины смерти, где сочетаются крайне высокая температура воздуха и засушливость. Специалисты обратили внимание на американскую жимолость. Оказалось, что она умеет крайне эффективно охлаждать листья за счет внутреннего испарения воды. У человека похожую функцию выполняет пот. Исследователи считают, что их открытие может ускорить создание более устойчивых к жаре сельскохозяйственных культур.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375-29-620-35-46.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит с ценами в Беларуси и какую ткань разработали ученые.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси скорректировало некоторые вопросы деятельности предприятий в свободных экономических зонах. Соответствующее постановление принял Совет министров. Документ касается разных моментов. Например, администрации кластеров должны собирать со своих резидентов ряд сведений. Среди них численность работников организации и сроки запуска производства. Таким образом, руководство СЭС должно контролировать, насколько компания выполняют заявленные бизнес-планы. Инфляция в Беларуси продолжает замедляться. Такой информацией поделились в Нацбанке. В ведомстве сравнили ситуацию за 6 месяцев этого и минувшего годов. Сейчас показатель составляет около 4,5%. В периоде с января по март показатель был немного больше. Изменения объясняют традиционным удешевлением овощей и фруктов. Также государство создало экономические условия для замедления роста цен.
0: К новостям в мире.
1: На Кубе вновь произошло полное отключение системы генерации и передачи электричества. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, инцидент затронул весь остров. Напомню, в июле на Кубе произошло как минимум 3 аналогичных блэкаута. Их причиной называют усиливающиеся санкции со стороны США. Многие страны опасаются продавать энергетические ресурсы Кубе из-за риска попасть под американские ограничения. Новостям регионов. ГАИ Минской области задержало более 100 бесправников и нетрезвых водителей за минувшие выходные. В этот период правоохранители также выявили около 250 тех лиц, кто не использовал ремни безопасности или нарушил правила перевозки пассажиров. К ответственности перед законом также привлекли сотни мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения. ГАИ призывает пешеходов, водителей и других лиц строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала ткань из грибного мицелия. Отличительной особенностью материала является то, что он биологически живой. Клетки соединены в очень тонкие листы, что дает им необходимую пластичность. Также вещество может восстанавливать небольшие повреждения, устойчиво к воздействию солнца и воды. Кроме того, ткань может принимать разные цвета. Прототип платья из такого материала держался без клея и других деталей, только за счет связей между грибными частицами. Ученые считают, что выпуск квадратного метра их разработки будет стоить около 50 белорусских рублей в эквиваленте.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надёжный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: А вы знаете, что фартук – самый модный аксессуар? Когда на подиуме появились фартуки, казалось, эта история так и останется там и в мемах про то, что советский гардероб – главный вдохновитель сезона. Но нет, кроме шуток, аксессуар образцовой домохозяйки стал самым модным в 26-м году. Кружевной, хлопковый, из кожи, с рюшами, в цветочек, однотонный – в тренде абсолютно любой. Как его носить? В многослойных образах, поверх платьев, брюк или самого простого комбо – джинсы плюс футболка. Главное – носите фартуки вне кухни. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой фестиваль пройдет в Минской области и что выяснили астрономы.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси уже собрали более 4,5 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, профильные организации работают быстрее, чем в прошлом году. В разрезе регионов Минская область находится на втором месте по количеству собранного урожая. В целом, аграрии Беларуси обработали больше половины полей с зерновыми культурами, без учета кукурузы. Белорусские военнослужащие отправляются на учения в Казахстан. Об этом рассказали в Министерстве обороны нашей страны. Представители одного из подразделений сил спецоперации будут находиться в Центральноазиатском государстве до воскресенья включительно. Там военные специалисты и их коллеги из Казахстана отработают ряд действий. В их числе разведка, поиск и нейтрализация незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
0: К новостям в мире.
1: Иран не ведет переговоры с США. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В ведомстве подчеркнули, что официальный Тегеран общается только с представителями Омана. Специалисты обсуждают проект договоренности о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Белый дом возобновит переговоры с Ираном сегодня. Новостям регионов. Гастрономический фестиваль «Уха-фест» пройдет в Велике. Мероприятие организуют в субботу с 4 дня до часу ночи. Событие откроет шествие «Карнавал», где люди будут соревноваться в лучшей иллюстрации образа морского бога Нептуна. Также участники фестиваля смогут показать свои навыки в конкурсе «Бардовской песни». Кроме того, будут работать множество точек интереса, от мастер-классов до зоны караоке. Завершением мероприятия станут дискотека и фейерверк. И в завершение выпуска. Млечный путь может содержать около 170 миллионов черных дыр. Соответствующее исследование провела группа ученых из США. Они разработали цифровую модель развития нашей галактики и предположили потенциальное количество сингулярностей. Расчеты показали, что черные дыры активно формировались на раннем этапе существования галактики. При этом вероятность нахождения таких структур возле Солнечной системы называют крайне маловероятной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Нове радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто приезжает в Беларусь и как отличились наши спортсмены.
0: Новости.
1: Министерство обороны Беларуси разрабатывает механизм отправки недисциплинированных аграриев в вооруженные силы. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Хренин. По его словам, специалисты формируют правовой алгоритм вместе с региональными властями. Представители госрегулятора подчеркнули, к сборам могут привлечь как обычных работников, так и малоответственных руководителей хозяйств. Результаты разработки механизма вскоре должны представить президенту Беларуси. Почти 140 тысяч европейцев посетили нашу страну по безвизовому режиму с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехали из стран соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили около 1 400 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы потеряли не меньше 3 миллиардов евро из-за лесных пожаров и аномальной жары. Об этом пишет издание Financial Times. Журналисты отмечают, что за два последних месяца в регионе сгорело около 500 тысяч гектаров растительности. Именно этот ущерб и оценили в столь крупную сумму. Вместе с тем, специалисты все еще подсчитывают урон от огня для недвижимости, сельскохозяйственной и туристической сферы. Потому итоговый показатель может стать гораздо выше. Новостям регионов. Аграрии Минской области собрали 1 000 000 тонн зерна в этом году. Такой информацией поделились в Минобласполкоме. Как отметили в администрации, организации центрального региона формируют более четверти от всего объема урожая в Беларуси. Лидерами уборочной кампании можно назвать Несвижский, Копольский и Слуцкий районы. Глава Минской области Алексей Кушнаренко поздравил аграриев с достижением таких результатов.
0: О спорте.
1: Белорусская синхронистка Василина Хандошко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в столице Франции, Париже. Наша соотечественница стала лучшей в произвольной программе. За свое выступление белоруска получила больше 290 баллов. Таким образом, она заняла первое место среди 12 финалисток. Вторую позицию жюри отдала представительнице Германии. Замкнула тройку лидеров спортсменка от Испании.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
0: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
2: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать родителям школьников и насколько быстро изменяется климат.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с днем рождения. Глава государства уверен, что выдающиеся достижения спортсменки остаются недосягаемой вершиной для тысяч атлетов. Александр Лукашенко надеется, что опыт и знания именинницы будут и впредь способствовать развитию биатлона в Беларуси. Президент пожелал Дарье Домрачевой здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях. Масштабная торговля школьными товарами продолжается в Беларуси. По сравнению с прошлым годом, отечественные предприятия обновили ассортимент выпускаемых товаров более чем наполовину. Немного изменились и цены. Например, минимальная стоимость полного комплекта одежды для мальчиков пока что составляет около 145 рублей. Одеть девочку выйдет примерно на 20 рублей дороже. Что касается самых дорогих вариантов, то на них цены составляют от 360 до 520 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Масштабные наводнения продолжаются в Индии. Об этом сообщает агентство ТАСС. Например, в одном из регионов страны от стихии уже погибли 85 человек, еще свыше 300 тысяч пострадали. Потоки воды также затопили сотни деревень и множество сельскохозяйственных полей. Из-за масштаба непогоды к спасательным операциям привлекли военных. Кроме того, местные власти развернули для пострадавших лагеря с временным жильем и необходимыми товарами. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-90-31 колодище Заславль. Там машины могут двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Глобальное потепление значительно ускорилось. Об этом сообщают немецкие ученые. Они изучали темпы роста температур за последние 50 лет. Оказалось, что в последнем десятилетии показатели увеличивались вдвое быстрее, чем раньше. Ученые уверены, что ситуация происходит из-за деятельности человека. Исследователи подчеркивают, если подобные темпы изменения климата сохранятся, то человечество столкнется с гораздо большим числом экстремальных погодных явлений, чем сейчас.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают белорусов и что разработали в Великобритании.
0: Новости.
1: Проект постановления Министерства природы об охране и использовании ценных природных комплексов вынесен на общественное обсуждение. Документ затрагивает территории Республиканского водно-болотного заказника Славгородский и памятника природы источник Голубая Креница. Для этих объектов предлагается установить нормативы допустимой нагрузки. Также для источника предлагают обсудить предельное число посетителей во время массовых мероприятий. Свои замечания можно направить до 12 августа. Подробную информацию можно узнать на правовом форуме Беларуси. Более 130 человек утонули в водоемах Беларуси с начала купального сезона. Об этом информирует АСВОД. Основные причины трагедии – это купание в необорудованных местах, употребление алкоголя и потеря контроля над детьми. Особую опасность представляют дикие пляжи с подводными препятствиями. Отдельное внимание спасатели обращают на сап-бординг. В этом сезоне они оказали помощь 7 любителям таких прогулок, а один человек погиб. Кроме того, категорически запрещены прыжки с тарзанок и мостов.
0: К новостям в мире.
1: США потратят более 75 миллиардов долларов на строительство атомных подлодок. Соответствующую сумму официальный Вашингтон направит трем американским компаниям. Они должны будут возвести 14 субмарин. Большинство из них должны стать многофункциональными боевыми аппаратами. Например, подлодки смогут нести около 50 торпед и дальнобойных ракет. Также их оснастят специальным оборудованием, в том числе подводными беспилотниками. К новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания зафиксировали в Воложенском, Дзержинском, Минском и Несвежском районах. Погибших нет. В Воложенском крае пострадал один человек. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Гель для восстановления зубной эмали прямо на поверхности зуба создали в Великобритании. В отличие от аналогов, состав имитирует естественные биологические процессы формирования эмали и создает прочное минеральное покрытие. Гель проникает в мелкие трещины, поврежденные участки и помогает снизить чувствительность зубов. Отмечу, все существующие вторсодержащие зубные пасты и другие средства могут лишь укрепить сохранившуюся эмаль. Однако они не способны полноценно вернуть исходную структуру.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. Плюс 375 29 620 35 46.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать водителям и как не следует вести себя с коллегами.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Руководитель сообщил, что аграрии намолотили более 4 миллионов и 600 тысяч тонн зерна. В число первых регионов-миллионников вошла Минская область. С полей убрано почти 90% озимого рапса, завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Параллельно хозяйство готовится к севу озимых культур. Озимый рапс планируют посеять на площади порядка 450 тысяч гектаров до 25 августа. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси на 1 копейку в среду. Об этом сообщили в компании «Белнефтехим». Так, цена бензина марки АИ-92 составит 2 рубля и 60 копеек. На 10 копеек дороже обойдется покупателю литр 95-го. Столько же будет стоить и дизельное топливо 2 рубля 70 копеек. Цена бензина марки АИ-98 поднимется до 2 рублей и 92 копеек.
0: Новостям в мире.
1: Австралия предупредила о риске более широкого распространения птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает агентство Reuters. Поводом стал первый случай массовой гибели диких птиц. Тестирование подтвердило наличие у них высокопатогенного штамма. Министр сельского хозяйства страны заявила, что всего уже зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев. Так следует ожидать увеличения числа пострадавших диких животных. При этом на фермах вирус пока не обнаружен, и риск для людей оценивается как низкий. К новостям регионов. Председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко посетил областной праздник, посвященный намолоту первого миллиона тонн зерна. Глава центрального региона отметил высокую нацеленность тружеников на результат. Он подчеркнул, что урожайность рапса в этом году на 10 центнеров с гектара выше прошлогодней. Эта культура убрана на 82% площадей, а общий намолот уже превысил прошлогодний. Отличительной чертой нынешней уборочной кампании стало большое количество молодежных экипажей. И в завершение выпуска. Юрист лишился выгодного предложения о работе из-за поцелуя. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Случай произошел в США. Видео с работником и его коллегой сняли в Центральном парке Нью-Йорка. Оно быстро набрало миллионы просмотров. После скандала фирма, куда он собирался перейти, отозвала свое предложение. На текущем месте работы его также отстранили на время внутреннего расследования. Теперь мужчина может потерять десятки миллионов долларов дохода.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 24 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Что может быть лучше отличного автомобиля? Только отличный фильм с отличным автомобилем. Таких на деле не так уж и мало. И если разбирать фильмы про семейную семью, ну, то есть «Форсаж», если что, и смотреть, что под капотом у тех зверей уже стало мавитоном, то есть серия «Кинищ», которые не менее стильные. И тачка там явно была мечтой у каждого посмотревшего.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Самый культовый фильм про постапокалипсис «Безумный Макс» хорош не только молодым Мелом Гибсоном, а он та еще машина по покорению сердец зрителей, но и его смыслом жизни в пустошах, культовым Фордом Фалконом XB GT Cup. Если вы смотрели эту серию в детстве, то вы хотели эту тачку. Если во взрослом, то, пожалуй, можете себе позволить. Так вот, какие параметры у тачки, чтобы вы, конструктор-механик, точно смогли ее собрать?
0: Автонавигатор.
2: Ну, перво-наперво нам нужен сам Форд. Найти его, может быть, уже довольно проблематично, потому что не один вы такой фанат, но это все еще реально. Однако просто тачки маловато. Туда нужно впаять еще и особый движок V8, то есть на 8 цилиндров. И чтобы он был еще на 5,8 дюйма. Вот тогда конфетка и атмосфера. Но и на этом мы с вами не остановимся, потому что антураж еще не полон. Подумаем и о том, что тачка должна выглядеть соответствующе, верно? Поэтому берем черную краску и агрессивно раскрашиваем автомобиль. Рвано, с пробелами и кое-где даже ржавчиной. Главное, возьмите краску матовую. Нагнетатель тоже должен проглядывать через капот, а выхлопные трубы идти строго по бокам кузова.
0: Личное мнение.
2: Ну что же, давайте подобьемся по стоимости. Годная реплика Форда обойдется нам в смешные 100 тысяч грязных зеленых бумажек. Добавим еще 5 тысяч на мотор, и, кажется, тут уже стоимости квартиры не хватит. Но лично я признаюсь, в этой тачке есть все, чтобы ее хотеть. И в целом отбить стоимость получится уже даже на фестивалях, если брать скромные 100 рублей с каждого желающего поерзать внутри. Удовольствие дорогое, поэтому пока лучше пересмотреть фильмы с Гибсоном и Харди. На это бюджета уже точно хватит.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор» и... Меня зовут Женя Тихонов. Мой мир — это автонавигатор.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают молодым специалистам и какой случай произошел в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Главной темой стала ликвидация последствий непогоды в Гродненской области. Александр Лукашенко потребовал в первую очередь оказать необходимую помощь людям. Отдельно обсуждалась ситуация в Вороновском районе, где стихия повредила жилые дома и посевы. Также президенту доложили о необходимости совершенствовать точность прогнозов и систему оповещения. Молодым специалистам Беларуси положен ряд выплат. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В течение месяца после прибытия на первое рабочее место выпускник получит единовременную помощь в размере последней месячной стипендии. Если молодой специалист переезжает в другой населенный пункт, ему выплачивают пособие в размере одного тарифного оклада. Также предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты для тех, кто пришел в бюджетные организации. Их размер составляет от 20 до 50% от окладов в зависимости от отрасли.
0: К новостям в мире.
1: Международные военные учения с участием стран НАТО и их партнеров начались в Латвии. В маневрах принимают участие около 650 военнослужащих. Они из стран Альянса, Латвии, а также Украины, в Австралии и Японии. Местные власти предупредили население о возможном шуме стрельбы, беспилотников и передвижении военной техники. Главной целью учений заявлено усиление применения беспилотных и противодронных систем в боевых операциях. Участники также отработают реагирование на разведывательные и ударные дроны. Мероприятие продлится до 14 августа. Новостям регионов. Руководитель госпредприятия в сфере машиностроения получал взятки деньгами и дорогостоящими автомобилями. Противоправную деятельность выявили сотрудники Комитета госконтроля Минской области и Следственного комитета. Обвиняемый систематически брал деньги и два автомобиля марки Audi от представителя зарубежных фирм. За это он помогал заключать договоры на поставку товаров и размещал продукцию на складах. Преступный доход превысил 200 тысяч рублей. Преступник заключен под стражу, а на имущество наложен арест. И в завершение выпуска. Мужчину уволили за оскорбительное отношение к собственной матери. Случай произошел в Китае. Об этом сообщают местные СМИ. По информации журналистов, мужчина не пригласил мать на свою свадьбу, постеснявшись его внешнего вида. Руководитель предприятия счел такой поступок неприемлемым. Позже уволенный сотрудник пытался вернуться на работу и просил прощения, однако получил отказ. Вместо восстановления в должности директор предложил работу с той же зарплатой матери провинившегося работника, чтобы обеспечить ей достойную старость.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, начинаем не просто этот вечер, но и начинаем последний месяц лета на Минской волне.
2: Все, хлопушка, мотор, работаем.
1: Да.
2: Вика Красовская у микрофона и...
1: Володя Николайчик.
2: Тут же.
1: Мы пришли, как будто бы с тобой шоу какое-то невероятное начинаем.
2: Оно так и есть. Но мы делаем настроение. Понедельник, мы его практически пережили, несмотря на мою пупырышку на носу, несмотря на то, что один глаз не закрывается, и мы живы. Это
1: ребята,
2: я про себя, простите, продула.
1: Хорошо, что нет прямого эфира, и вы не видите Володю Николайчика, ну а меня тем более. Конечно, выходные были насыщенные, уверена, что у вас тоже. Вы успели пожарить шашлыки, успели загореть, я видела пробки, которые были на Минское море.
2: Мало того, извините, перебью, были пробки, когда все возвращались в воскресенье. 6 вечера, Минск стал.
1: А мы, кстати, расскажем, станет Минск через час или нет.
2: Это
1: тоже и актуальная информация. Полетаем с вами в Попугайне, потому что в этом часе билетики туда обязательно кому-то тоже отправятся. Ну и поиграем в нашу любимую перепелку.
2: Да, так что оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Лето, солнце, жара, мы не унываем. 3 августа на календаре, билеты в попугайню разыгрываются здесь и сейчас.
2: Точно. Ну что ж, могу вам только одно сказать. Ваша задача, самое главное, это услышать, понять и, как говорится, позвонить, точнее, написать. Слушай, почти стихи получились,
1: ну,
2: правильно?
1: Не почти, а стихоплет Володя сегодня.
2: Спасибо, спасибо. Сейчас корону поправлю,
1: Володя Пушкин можно переименовать, но прежде чем ты будешь тут...
2: Я не такой кучерявый и не такой темный. Хотя...
1: Ну... Все может быть. Сейчас современная медицина может шагнуть так далеко, что ты себя точно не узнаешь.
2: Да.
1: Но вы точно узнаете, что попугайня находится в Минске на станции метро Малиновка, Есенина 6. Работает с 10 утра до 9 вечера. У нас один билет. И я напоминаю, что попугайня в Минске – это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать.
2: Ну и, конечно же, нужно поучаствовать в нашей игре «Перепелка». Сегодня я договорился с искусственным интеллектом Августином, и он сказал о том, что, ну так, прям-таки текстом стихотворным написал о том, что да, я все могу сделать. А что он может сделать? Вы по условию просто вслушайтесь. Мы сейчас включим композицию, которая была сгенерирована этим Августином, искусственным интеллектом. Ваша задача узнать эту композицию, поскольку музыка не менялась, а вот, точнее наоборот, текст не менялся, а вот музыку мы как раз-таки изменили. Ну и по номеру 8029-1010-307 прислать нам сообщение, кто исполнял и как называется. Вик, скажи мне, пожалуйста, какой номер у нас победный сегодня будет?
1: Я следую своим принципам, привычкам и последовательности, поэтому третье сообщение сегодня у нас победное.
2: Слушаем.

0: понимаете, такой стиль максимально не соответствующий оригинальному исполнителю.
1: Абсолютно.
0: Но при этом песня, поверьте, вами точно
1: знакома, известна, любима.
0: Вы
1: вот
0: под
1: так,
0: нее танцевали, да. Вы знаете этого певца. Он самый, на мой взгляд, яркий из исполнителей 80-х.
1: Эпатаж.
0: В общем, присылайте ответы 8029-1010-307.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Да, мы продолжаем нашу игру «Перепелка». Вик, ну скажи, ну настроение поднимает эта музыкальная композиция, которая звучала буквально пару минут назад. Это искусственный интеллект. Ну, взял и сообразил что-то интересное. Композиция была из 90-х, нулевых, вот такой вот. И могу тебе сказать, сразу забегая вперед, как говорится, минутка ботанизма. Ни одной ошибки у наших слушателей.
2: А потому что наши слушатели самые внимательные, самые наблюдательные и понимают, куда идет мысль наша и искусственного интеллекта. Да, у него она тоже есть, и она не плавится, несмотря на человеческие мозги. Но давайте послушаем, что же он натворил на этот раз.

0: Шансон-ритм воцарился на Минской волне.
1: Это легкий поп-шансон. Давай
0: ну,
1: так говорить.
0: Ну, будет так. Если легкий, я уж не знаю, какой тяжелый по твоей версии будет.
1: Поверь, я совсем недавно слышал это. Это легенький шансон, конечно же, от искусственного интеллекта Августин. Мы уже нашли третье правильное сообщение. Ну, давайте послушаем оригинал.
2: Оригинал.

0: Можно называть лосины, можно называть леггинсы, но, Володя, я бы не советовала ни одному мужчине не такой комплекции, как Валерий Леонтьев, выходить в лосинах. Это опасно.
1: Ну, понимаешь, в чем дело? Зато, с другой стороны, рыбацкую сеть на себя надеть и выйти. И все, Леонтьев.
0: Да, получилось у Валерия Леонтьева спеть песню «Августин». Он, кстати, вдохновлялся. Я специально посмотрела, тоже, опять же, у искусственного интеллекта спросила, почему «Августин» и как. Оказывается, во время чумы он выжил давным-давно. И Леонтьев вдохновился этим именем и решил вот так немножко с юмором подойти к этой песне. И, кстати, песня 2001 года. Я думал, она из 80-х.
1: Я тоже думал, на самом деле. Но вот, как видишь, все. Ну, может, она была раньше исполнена, но в хитах она стала как раз-таки в нулевых. Ну что ж, не знаю, оттуда и не оттуда, из нулевых нет, но я знаю этого человека, который победил. Его зовут Василий. 0910 — это последние 4 цифры его номера телефона. Василий, я могу сказать одно. Августина не обещаем, но обещаем билет в «Попугайню».
0: Именно. Мы вас поздравляем. Вы забираете билет в «Попугайню». Находится она на станции метро Малиновка, Есенина 6, 10 утра до 9 вечера. Это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить, фотографировать. И я уверена, вы найдете того самого попугая, который будет похож на костюм Валерия Леонтьева в песне «Августин».
1: Абсолютно верно. А еще через 10 минут мы поговорим о проблемах, представляешь, в Средиземном море. По причине того, что там запретили ловить рыбу кое-каким рыбакам.
0: Хорошо, что кто-то успел золотую словить.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Володь, несмотря на то, что сегодня понедельник, я вспоминаю четверг, который был рыбным днем.
1: Да, котлеты из минтая, память на всю жизнь. А к чему эта ностальгия?
0: А к тому, что в Брюсселе, кажется, решили сделать рыбным днем весь год. Точнее, наоборот. Рассказываю. Еврочиновники посчитали морских гадов в Средиземном море и так испугались, что за их личную жизнь, что предложили испанским рыбакам выходить в море всего 28 дней в году.
1: Так, секундочку. 28 дней из 365? Это же меньше месяца. То есть один месяц они работают, а остальные 11 просто красиво сидят на берегу, едят хамон и смотрят на закат?
0: Ну да. Официально это называется защита биоразнообразия. Испанские рыбаки, правда, термин не оценили, вышли на массовые протесты и вежливо поинтересовались. А биоразнообразие в их собственных кошельках Брюссель защищать не планирует?
1: Да, какая приземленная публика. Им просто вот великое будущее средиземноморского дорадо рассказывать надо. Понимаешь, они на кредиты, на зарплаты все тратят. Но, слушайте, я понимаю, что Мадрид в обиду себе тоже не дал. На переговорах, да, в Брюсселе они все-таки дожали. И на 26-й год и отвоевали, могу тебе сказать, 143 дня.
0: Но с условием, чтобы получить дополнительные денечки в море, рыбакам нужно доказать, что они очень экологичные. Например, использовать специальные летающие тралы, которые не скребут по дну и не делают рыбкам стресс.
1: Представляю эту картину. Испанский мачо закидывает сеть, представляешь, и легко так шепчет в воду: «Уважаемый Сибас, не волнуйтесь, у нас все сертифицировано. Пройдите, пожалуйста, на сковородку, без паники».
0: Да, чтобы рыба не делала мозги ни вам, ни им, ни чиновникам. Не знаю, о чем они в этот раз договорят.
1: Ну, я думаю, только одно. Скорее всего, рыбаки все-таки победят. Потому что, ну как? Рыбный четверг убрать?
0: Или оставить только рыбный месяц.
1: Да.
0: Ну, как бы, с одной стороны, альтернатива. Все четверги в один месяц скинули. И все.
1: Эй, 7-5. Да, вот
0: а потом
1: вот
0: на какую-нибудь брюссельскую капусту.
1: Ну, и все.
0: Все нормально. В общем, европейская такая экономия. Ну что, друзья, ну а мы продолжаем двигаться в темпе лета на Минской волне. В начале часа будут новости от нашей солнечной Яны Довбенко. Ну а потом мы расскажем, есть ли пробки. Это «Как дома» шоу Володи Николаевича
1: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 28 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежзаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как помогают аграриям и какое решение приняли в компании Google.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Гродненского облсполкома Юрия Караева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Главной темой стала ликвидация последствий непогоды, которая накрыла регион в минувшую субботу. Стихия нанесла урон городской инфраструктуре и посевам. Также обсуждался ход уборочной кампании. На сегодня в регионе убрано 50% площадей. В ближайшие дни гродненские аграрии планируют получить первый 1 000 000 тонн зерна. Кроме того, президенту доложили о подготовке к 500-летию Мирского замка и возобновлению работы аэропорта Гродно. МЧС выделила сотрудников в помощь аграриям в период уборочной кампании. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Синявский. В сельхозработах задействованы более 230 сотрудников ведомства, из них около 30% трудятся комбайнерами. Их помощники работают на отвозке зерна и операторами зерносушилок. Министр подчеркнул, что сейчас уборка урожая – одна из главных задач для страны. Параллельно спасатели наращивают контроль за пожарной безопасностью.
0: К новостям в мире.
1: Жителей Молдовы призывают экономить электричество в часы пик. Такую инициативу озвучила местная энергетическая компания. Это связано с ожидаемой жарой и нестабильностью региональных рынков. В компании пояснили, что такая мера поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать роста тарифов. В стране продолжается экономический кризис, вызванный высокими ценами на газ и электроэнергию. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко проведет личный прием граждан в старых дорогах. Мероприятие состоится на базе местного райисполкома 12 августа. Для встречи с главой центрального региона необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить можно со вторника по четверг в рабочее время. Номер для связи можно узнать на официальных ресурсах Минобласполкома. И в завершение выпуска. Компания Google временно отключила в сервисе Google Earth одну функцию. Речь идет о создании изображений с помощью искусственного интеллекта. Пользователи начали массово генерировать фейковые снимки, вводящие в заблуждение. В сети появились кадры, на которых самолет якобы врезается в небоскреб на Манхэттене. Также изображения несуществующих военных объектов. Сейчас специалисты разрабатывают более надежные механизмы защиты от подобных нарушений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Володя, сегодня на календаре 3 августа, и я считаю, люди, которые рождаются именно в жаркий, в солнечный день, им повезло вдвойне. Ну, во-первых...
1: Я прям возмущен.
0: Ну, смотри,
1: ладно.
0: Можно на шашлыках где-то отметить. На природе это мероприятие.
1: А, ты в эту сторону клонишь.
0: И есть у нас именинник, которого поздравил дружный коллектив. Зовут его Анатолий Жданов. У него сегодня день рождения. Весь дружный, как я сказала уже, коллектив. Желает сил, терпения, творческих потенциалов, карьерного роста и хорошего настроения. Анатолий, я уверена, что вы сейчас должны вот всех поблагодарить, здорово провести это время, загореть, если еще солнце, в общем, позволяет.
1: Да, еще вроде как бы можно.
0: И в целом праздновать день рождения, начинать в понедельник, это же хорошая примета.
1: Ну, конечно, потом будешь весь месяц рассказывать, как весь день рождения, всю неделю праздновал. А гости-то идут и идут, а ты подарки принимаешь и принимаешь. Угу. Главное, чтобы не омрачило это все невозможность доехать гостей.
0: Именно, потому что...
2: Обстановка на дорогах.
0: Да, мы сейчас расскажем, что происходит в Минске, на Кольцевой, ну и в центре города.
1: Да, конечно. Ну, что я могу сказать? Ты про центр или я про Кольцевую? У меня добрые новости про Кольцевую.
0: Ну, давай.
1: Значит, на Кольцевой у нас свобода движения. Все зелено-зелено. Прям майская зелень, как говорят художники. У нас есть только одно затруднение, и то это из-за того, что, ну, там сократили немножко дорожное полотно, ремонтируют это перед Партизанским проспектом, внешняя Кольцевая. К сожалению, там есть небольшое затруднение. Все остальное так приятно ехать с разрешенной скоростью.
0: Ну, потому что 5 баллов, пробки, правда, небольшие. Небольшое затруднение есть на Немиге, улице Максима Богдановича, Янки Купалы. А на улице Козлова, проспекте Машерова тоже есть затруднение движения. И на Ленина и пересечении проспекта Независимости. Ну, а в целом наш город располагает к транспортному передвижению, как бы вы сейчас на чем бы ни ехали. На самокате, на велосипеде.
1: Велосипед.
0: В общем, на мотоцикле.
1: На машине.
0: Ну, в общем, я даже видела сегодня даму в шляпе на кабриолете. И подумала, как она ее привязывает.
1: Прибила, так и держится. Ну, а я могу сказать о том, что мы вот будем говорить о жаре, а еще мы будем говорить, конечно же, про дельфинов. Но это через пару минут.

0: Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, все те, кто только что подключился, я могу сказать о том, что вы ничего не пропустили, игра начинается, но все те, кто уже давно в нашей теме и слышали, что я говорил про дельфинов, не просто так я говорил.
2: Они есть, они существуют.
1: Они существуют, их можно увидеть, с ними можно поплавать, и еще можно увидеть морских котиков и льва. Вы знаете, это все не просто так. Это, конечно же, когда ты хорошо можешь провести время незабываемое. Вот. А где? В дельфинарии, конечно. Так что испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, на дельфинотерапии. И даже можно выиграть приз. Но какой? От нас и, конечно же, от дельфинария. Итак, Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. У нас есть сертификат на 2 билета.
2: В общем, друзья, нужно погромче сделать приемники, потому что мы понедельник начинаем не с самого простого блюда, правила просты. Я читаю рецепт, ваша задача догадаться, что я добавила лишнее, прислать ответы в Вайбер либо Телеграм по номеру 8029-1010-307.
1: А сообщение... Если оно правильное, и если оно третье, будет победным.
2: Все просто, да. На первый взгляд. Но сезон холодных супов у нас продолжается. Не единым, как говорится, холодником и окрошкой мы живем. Да, я знаю, что вот в Минске, в целом в Беларуси, мы все любим холодник. Кто-то ест на сметане, кто-то на кефире. Но для нас это классика.
1: Да.
2: Незыблемая, да?
1: Вообще.
2: Если вы окажетесь где-то в российском регионе, там все едят окрошку.
1: Есть такое,
2: я так понимаю,
1: там на... Квас,
2: да, основа, да, окрошки, основа. Либо даже ряженку, по-моему, они добавляют.
1: Ну, что-то такое. Опять же, тот же самый кефир.
2: Да. Да. Но, а мы сегодня окунемся в более высокую кухню, на первый взгляд. Но, на самом деле, она и простая в том числе. Будем готовить виши суас. Я сейчас назвала.
1: Это она не ругалась, нет.
2: Нежный луковый суп-пюре холодного вида. В общем, он очень известный. Правда, не в наших кругах, но мы его приготовим. Это аутентичный виши-суас. Видите, я даже выговариваю с особым трепетом, потому что он сочетает в себе и французские кулинарные традиции,
1: ну-ка,
2: и американскую ресторанную историю.
1: Вот как?
2: Ну, как всегда, там всего-всего побольше положили, охладили, что-то пошло не так, и получился какой-то мишленовский продукт.
1: Ну,
2: по-другому и не назовешь. Там много историй, много всяких моментов, что кого-то бабушка этот суп готовила, у кого-то он остался не в холодильнике, показался вкусным. Не буду я вдаваться в эти подробности, лучше я напомню, что я добавляю что-то лишнее, вы присылаете ответ, понимаете что, и оказываетесь третьим.
1: Да, и все.
2: Ну что, поехали?
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления виши-суаза нам понадобится лук-порей, картофель, репчатый лук, свекла, сливочное масло, овощной или куриный бульон, жирные сливки, соль и перец, шнит-лук. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно,

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Ну что, как бы я не хотел отдавать эти билеты, думал, может, мы с тобой сходим, понимаешь, посмотрим на дельфинов. Нет. Нашелся тот человек, который знает все про французскую-американскую кухню.
2: Да, мы сегодня готовили виши-суаз. Название говорит само за себя, что суп этот родился где-то в регионе Виши. Mm-hmm. Это известный французский курорт. Но история максимально банальна. Есть такой повар, точнее, был такой повар Луи Диа. Mm-hmm. В общем, бабушка с мамой готовили им какой-то супер горячий суп. В летнюю жару его есть было невозможно. И они с братом разбавляли его холодным молоком.
1: Здорово.
2: Когда он вырос, он решил довести эту текстуру, этот вкус для идеального шелкового пюре и назвал это блюдо, вот как мы сейчас и называем, виши суаз. В общем, чтобы подороже, как мы всегда думаем, заплатили люди в ресторане.
1: Гренка не может столько стоить, да?
2: Да.
1: А крутон может.
2: Да, да, да. Мы, как говорится, выросли на классике. Но и нашли победителя, человек, который третьим по счету прислал правильный ответ, потому что в этот суп как бы вот не мэтчилась эта свекла, ну не идет.
1: Не
2: она,
1: идет.
2: Во-первых, испортит не только вкус, но и цвет, потому
1: абсолютно
2: что
1: верно.
2: Он должен быть кремовым, таким нежным, а свекла сделает его, ну, как минимум розовым.
1: Минутка занудства. Значит, ошибка была у многих слушателей, и по процентному соотношению 24% дали неправильный ответ. Почему-то посчитали, что не идет туда лук, вот, и почему-то жирные сливки не идут туда, но это же основа.
2: Это основа, конечно, если они в детстве добавляли молоко, но сливки это уже побогаче.
1: Да, да. Но это уже дополнительное, как говорится, вложение. Светлана, 9059. Это 4 последних цифры ее номера телефона, и она у нас забирает билеты. Точнее, билет на 2 человека, на 2 посетителя. Куда, как вы думаете? Ну, конечно же, в удивительный подводный мир. Не в смысле того, что уйти под воду, нет, а посмотреть на дельфинов, на морского котика и льва. Там можно испытать волшебные эмоции, поплавать с дельфином. И, конечно же, это дельфинотерапия. Так что мы поздравляем ее с тем, что у нее есть 2 билета, и она наверняка найдет компаньон или компаньоншу, которая смогла бы вот так вот красиво. А, кстати, да, если сходите, сфотографируйте. Очень хочется увидеть этих дельфинов.
2: Володя, ну что? Тебе все какие-то задания раздавайте. Ты знаешь,
1: а почему нет?
2: Я, например, вот когда в моменте нахожусь, угу, в дельфинарии, в парке, не знаю, загораю, я пытаюсь убрать телефон подальше и не читать новости, потому что вот заглянула я сейчас и смотрю, что в Европе, там же засуха началась,
1: да,
2: и что-то вот с рекой Дунай произошло.
1: Да, мы скоро расскажем, какой он мелкий стал.
0: Вкусно и ароматно.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Ну так, давай-ка поделись со мной, пожалуйста. Вот какая твоя самая страшная находка во время генеральной уборки? Ну, кроме чека из супермаркета, которому там 2 года.
2: Ну, знаешь, наверное, джинсы, которые мне стали малы или вышли из моды. А что случилось?
1: Да.
2: Ты, наконец, второй носок нашел?
1: Практически. Если бы так, но я могу просто посмотрел, что в Европе происходит. Это масштабная уборка посерьезнее. Там из-за жары, ну и засухи так сильно обмелел Дунай, что река начала отдавать заначки. Ну, в районе Сербии со дна всплыли немецкий военный флот. Вот именно Вторая мировая война показывает себя.
2: Ого, то есть люди ждали из воды, ну, максимум раков или сомов, а тут бац, целая флотилия образца 44-го года. Вот уж действительно история, которую они не просили.
1: Да, немецкий генерал тогда приказал затопить более 200 кораблей, чтобы заблокировать путь Красной Армии. Ну, это такая сносочка. И вот, спустя 80 с лишним лет, корабли решили, пора напомнить о себе. Причем они не просто ржавеют. У них до сих пор забиты под завязку минами и взрывчаткой все судно. Не одно.
2: Слушай, ну какая удобная штука, это европейская экология. Жара, конечно, рекордно низкий уровень воды, это плохо, но зато какая экономия на археологах и водолазах. Солнышко припекло, и исторические артефакты сами выходят на пляж погреться.
1: Да, только вот сухоходство теперь там встало. Фарватер сузился почти вдвое, и капитаны барж сейчас лавируют между ржавыми эсминцами, ну вот как я примерно, да, у торгового центра в субботу. Сербские власти, кстати, сказали, что потихоньку вытаскивают все вот эти вот корабли на берег. Но природа работает довольно-таки быстрее. И, я так понимаю, чиновники говорят спасибо.
2: Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, что если лето затянется, со дна европейских рек может всплыть вообще все. Надеюсь, до Атлантиды дело не дойдет, а то у них там и так с мигрантами непросто.
1: Да, это правда. Но 100% того, что сейчас в Европе непросто, мы уже рассказали. А что же дальше? А дальше у нас...
2: Яна Довбенко с новостями. Точно. Друзья, обязательно дождитесь. Мы еще час проведем вместе с вами. Зайдите, проголосуйте, какие у вас планы на ближайший август. Вы будете ускоряться, либо будете плыть по течению. Это тоже очень интересный разговор. Ну и сообщение в Threads тоже не забудьте написать. Мы обязательно все в эфире прочитаем.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, куда еще могут поступить абитуриенты и какие соревнования прошли в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ, согласно которому полковник Виталий Наркевич освобожден от должности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Виталий Наркевич занимал пост заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу и был начальником тыла. Полковник уволен с военной службы в запас. При этом за ним сохраняется право ношения военной формы одежды и знаков различия. Набор на бюджетную форму образования завершился в учреждениях среднего образования Беларуси. Для тех, кто планирует обучение на платной основе, документы будут принимать до 13 августа. Выпускники 11 классов могут подать документы в колледжи до 11 числа. Самым востребованным направлением у абитуриентов традиционно остается медицинский профиль. Всего в текущем году колледжи страны готовы принять около 39 тысяч человек.
0: К новостям в мире.
1: Пентагон заключил соглашение о наращивании систем противовоздушной обороны на сумму более 3 миллиардов долларов. Речь идет о системах «Патриот» и «ТААД». Основная часть финансирования в размере 3 миллиардов будет распределена между выпуском двигателей для «Патриот» и компонентов для вторых систем. Ранее Пентагон также повысил 7-летний контракт с одной из компаний на ракеты «Патриот» до 58 миллиардов и 600 миллионов долларов. Около 22 километров мостовых сооружений построили и отремонтировали в Беларуси за последние 5 лет. Об этом рассказали на предприятии «Мостострой». Так, с каждым годом объемы работ росли. Всего за пятилетку в порядок привели более 140 объектов. В их числе новые сооружения, а также те, на которых был проведен капитальный ремонт или идут текущие работы. И в завершение выпуска. 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак завершился в американском штате Калифорния. Главной звездой турнира стала 5-летняя лабрадор Роузи. Она одержала победу сразу в нескольких категориях, а также помогла своей команде выиграть в тандеме с человеком. Событие собирает тысячи зрителей на пляже и миллионы просмотров в соцсетях. Все собранные средства от продажи билетов, мерча и спонсорских взносов организаторы направляют в благотворительные фонды защиты животных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 34 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 66 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Давай поговорим.
2: А легко, ты знаешь, на календаре 3 августа, и я решила задуматься о том, как провести последний месяц лета, чтобы потом не жалеть. Есть два варианта.
1: Давай.
2: Вот давай больше не будем распыляться.
1: Да, просто скажем, да.
2: Либо бешеный спринт, составить чек-лист и судорожно закрывать все летние мечты. Либо же...
1: Никуда не бежать, просто гулять, вкушать ягоды и ловить закат.
2: Я признаюсь честно, вот есть же такой, существует список дел на лето. 100 дел на лето, которые необходимо сделать.
1: О, да, знаю, у меня такое было на самом деле.
2: Все составляют этот список из 100 дел. Я признаюсь честно, одно я закрыла.
1: И это?
2: Я провела закат. Это было в
1: круто.
2: Субботу.
1: Как круто.
2: Вот тебе рассказывала, увидела, как утки идут спать.
1: Ага.
2: Плывут, у них есть свое место, как цапля отходит ко сну. И как вообще солнце садится. Невероятная красота. Мне осталось только встретить закат, и мой чек-лист будет закрыт на лето.
1: А как же луна, звезды и...
2: А если так вижу каждый день?
1: А, да, тебе везет.
2: Я за городом, у меня звезды, ребята... Вот такие звезды, как за городом, нет, ты не увидишь в Минске.
1: Я могу... Вот, вот не скажи. У меня тут в моем лежачем небоскребе внутри двора меняли освещение ночное вот это, да?
2: Угу.
1: И все вырубили. И я могу тебе сказать, с моего 6-го этажа я видел звезды.
2: Вот как здорово.
1: Серьезно?
2: И не мешал тебе вот этот свет?
1: А не было света, понимаешь?
2: Ну, вообще, ну, другой, магазины там вывески.
1: Нет, у нас же, пойми, у нас же подкова такая, она все закрывает. Свет вырубили. А это, на секундочку, уже, наверное, начало первого было. Я как раз книжку отложил, думаю, на... Давай-ка я посмотрю, что происходит. Ну, темнота, непривычно.
2: Ну, непривычно. Я признаюсь честно, как и жителю города, который переехал за город. Во-первых, меньше фонарей, меньше лишнего света. И чувствуешь немножко, ну, такую тревогу. Потом можно подсветить участок и чувствовать немножко себя спокойнее.
1: А с этой стороны окна во дворе, в доме темные. Освещения нет вот этого вот ночного. И я так открыл, так балкон посмотрел. Звезды. Ну, знаешь что, не нашел большую медведицу, но неважно.
2: Я нашла и большую, и малую.
1: У меня еще 27 дней, поэтому я найду большую медведицу.
2: В общем, друзья, вы за бешеный спринт или осознанный кайф, но я хочу сказать, что психологи часто советуют совмещать оба подхода. Если жесткий график превращает лето в обязаловку, а полное отсутствие активности может привести к ощущению скуки, оптимально выбрать 3 больших желания на август и все оставшееся время пустить на самотек.
1: Вика, ты финалочку сделал. Ну как так-то?
2: Нет.
1: Мы хотели поспорить с тобой.
2: А я считаю, что... зачем нам спорить? Все равно каждый проведет лето, точнее остаток этого лета, как захочет.
1: Согласен, мы просто дадим направление, а вы уж двигайтесь по своему желанию.
2: Пишите 8029-1010-307.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, обсуждаем мы, как провести последний месяц лета, чтобы потом не жалеть. Володя, я считаю, что если ты будешь все лето лежать на диване, то тебе потом нечего будет вспомнить. И долгими зимними вечерами греться воспоминаниями, опять же, на том же диване придется. А вспомнить нечего. В общем, замкнутый круг получается.
2: Ну, а с другой стороны, если ты весь этот месяц будешь носиться как белка в колесе, то к сентябрю это будет такое, знаешь, безумное выгорание, которое, в принципе, уже тоже не хотелось бы вспоминать.
1: Но, смотри,
2: или невозможность вспомнить.
1: Но создавать яркие события, яркие маркеры памяти мы можем.
2: Можем.
1: И наш мозг лучше запоминает смену событий, поездки, новые места, а не рутинные одинаковые дни. Там уборка, готовка, какие-то такие спокойные вроде. Они должны быть, я не против,
2: да.
1: Но их должно быть минимум, особенно в летний период. Есть еще даже такой синдром, как упущенной выгоды, называется FOMO.
2: Ага,
1: С ним даже борются. И чек-лист помогает оцифровать свои желания и не проснуться 1 сентября с мыслью «я вообще ничего не успел». И я вот сразу сообщение тебе прочитаю.
2: Ну-ка.
1: У меня в планах, Олег написал,
2: да-да,
1: у меня в планах на август прыжок с парашютом, палатки, вейкборд и поездка в 3 новых города. Да, я устану, но зато осенью буду чувствовать себя героем, а не ленивым сурком. Олег, вы супер, вы звезда, после парашюта напишите.
2: Если будет кому написать.
1: Ну, это черный юмор.
2: Конечно,
1: я думаю,
2: конечно,
1: что все в порядке. Мы видим каждый день парашютистов.
2: У него там вон и палатка, и вейкборд, и поездка в 3 новых города.
1: Главное... Ну, человек активный.
2: Ну да.
1: И деньги есть.
2: Ну да.
1: Это важно.
2: Вот я к чему. Мне бы спокойно, понимаешь, посмотреть на... Хотя, с другой стороны, я могу ощущать себя тоже активным, если, например, на большом экране телевизора я увижу, как какая-нибудь камера гуляет по Ватикану.
1: Слушай, ну, большой телевизор — это тоже хорошее решение на лето. Это тоже тема.
2: Согласна.
1: Марина,
2: согласна.
1: Марина
2: ну-ка,
1: написала,
2: что она, да,
1: лето — это маленькая жизнь, и ее надо прожить на максималках. Мы с детьми написали список из 20 пунктов. Молодец, Марина, грамотная женщина, не 100 пунктов. От пикника до парка аттракционов. И каждый день вычеркиваем по одному. Это же такой азарт. Ну, смотрите, Марина, вы очень просто грамотная, вы умная, умудренная опытом женщина, потому что 20 пунктов за 90.
2: Нет, за 31.
1: Ну, давайте сейчас август, она же на все лето написала. Июнь, июль, август. Значит, у нее
2: каждая суббота.
1: То есть она выходные расписала.
2: Ну, абсолютно.
1: А еще какой-то выходной день можно бабушкам отдать.
2: М-да.
1: И пункт в плечи.
2: Точно. Ну что ж, ладно, хорошо. Я бы на самом деле пока не вижу вот за меня никаких записей в наших мессенджерах. Я напомню, телефон 8029-1010-307. Ну давайте, лежебоки, давайте. Ну, хоть немножко напечатайте.
1: Они лежебоки, они не хотят
2: так
1: даже печатать.
2: Так и я про это же. Дотянитесь до телефона, напечатайте что-нибудь вот в помощь Владимиру. Потому что мы с вами, кто правильно, лентяи.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну, не надо на меня так смотреть. Если только что присоединились наши слушатели к нашей передаче, я могу сказать одно. Мы тут действительно даже не спорим, а просто говорим о том, как же можно провести вот этот последний месяц лета. Составить чек-лист, там судорожно закрывая его, или же никуда не бежать. Я уже сказал о том, что мне просто погулять, посмотреть закаты. А вариант того, что можно спокойно, действительно, никуда не спеша. Ну, главное, чтобы дома был или вентилятор, или кондиционер в вот этом августе. Отдохнуть и почувствовать, ну, наверное, прилив сил. А самое главное, чтобы вот когда ты выполняешь все вот эти вот твои наметки, не устать. Понимаешь?
2: Володя, я сейчас добавлю вот в твою бочку меда ложку дегтя. Я тот человек, который чувствует прилив сил, энергии и удовольствия, когда у меня спланировано какое-то мероприятие, путешествие, отдых. В общем, я вот живу от одной какой-то яркой
1: даты до другой.
2: И если этой даты другой у меня нет, я начинаю немножко нервничать. Ну, потому что я должна к чему-то стремиться.
1: Ну, вот тебе дата, 1 января. Стремись.
2: Неправда. Это вообще не та дата, к которой я стремлюсь. У меня есть другое число. Я потом тебе скажу дату отпуска своего. Но...
1: Класс! О, я снова буду один.
2: Я к тому, что я лечу вот на крыльях предвкушения. Вот ты сказал про Новый год. Это ощущение праздника, как ребенок. Я предвкушаю события. Для меня не само событие важнее.
1: У тебя кайфушки с аромятками,
2: я
1: понял. Именно.
2: Вот я вот это все люблю. И когда у меня, опять же, это же планы. Это все равно часть плана.
1: Да вы, девушки, только и планируете. Познакомилась с парнем, уже сразу дала имя будущего ребенка и уже знаешь,
2: третьему
1: куда...
2: Третьему ребенку. Даже не первому. Первый уже давно придуман, еще в школе.
1: А уже знаешь, куда, в какой институт он пойдет. Знаешь что? Я могу тебе сказать, что лентяи мы лентяи, но нашлись те люди, которые мне написали и сказали о том, что вот Игорь написал. Раньше я тоже составлял списки. Вот это к тебе. Понимаешь, такая булавка прилетела. А 31 августа рыдал, что не успел просто, не успел выполнить 2 пункта из 30. Теперь просто осознаю кайф. Гуляю без телефона, дышу теплым воздухом и никуда не спешу.
2: Ленивый слушатель. Так подписано?
1: Нет, просто Игорь. В скобках там ничего нет, я стер.
2: Я знаю такого Игоря одного, правда, настоящего. Наверное, как-то у Игоря есть общее настроение, у любого.
1: Да, знаешь, это когда все Игори собираются, да, это очень серьезно. Ну хорошо, вот тебе женский вариант. Вот Татьяна написала. Самые лучшие моменты лета, это случается спонтанно. Невозможно запланировать душевный разговор на лавочке. Или, знаешь, вот этот внезапный теплый ливень. Уберите чек-листы, просто живите здесь и сейчас.
2: Ну, на лавочку вы же договорились с кем-то выйти.
1: Ну?
2: Ну, спланировали,
1: А дальше уже спонтанность пошла.
2: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, но плыть по течению – это все равно не мой формат.
1: Да, я знаю.
2: Я планирую, я знаю, где я буду, с кем я буду, что я буду есть, пить, во что я буду одета. Это, наверное, часть все-таки женской натуры.
1: Вика еще оставляет все в памяти и еще задокументирует. И когда ей скажешь: Вика, что ты делала в прошлом году, 12 января, там, какого-то года? А вот бумажка.
2: Очень удобно. Ты зря смеешься.
1: Я не смеюсь. Я всегда иду с выражениями Жванецкого, поэтому я знаю, вот этот герой нашего времени.
2: Я могу заглянуть в календарь и узнать, какая погода была 3 августа 2025 года.
1: А давай про завтра.
2: А с удовольствием. Скоро вернемся и расскажем.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Белгидромет обещает завтра на территории нашей страны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от 8 по северу до 20 по юго-востоку. Днем 24-31, но по южной половине страны от 32 до 36 градусов тепла.
2: Могу сказать, что ночью в Минске можно загорать. Плюс 13, плюс 15, ветер переменчивый. Небольшая облачность без осадков и минимальная температура в области, под городом точнее, вот. В окрестности города, правильно буду говорить, плюс 10, плюс 12. А вот днем ожидается следующее. Переменный ветер, но 27-29. Переменная облачность без существенных осадков.
1: Прощаемся с вами. Завтра успейте позагорать, я не знаю, либо до работы, либо после нее. Но не забывайте с 17 до 20 включать как дома шоу. Это Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 24 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 24 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Доброй ночи.

0: Мама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 24 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 24 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.